0: У моей Настюшки маточка частая, шубочка новая, а пушка багровая.
1: Настя чернобровая!
0: Ну-ка, родимый батюшка, рюмочки выпивай! Наших молодых одаряй! Наших молодых Бога надо отдыхать и домишко жить!
2: Домишко прибавить!
0: На углу баню поставить! Ты зайдешь на папарыса, а после этого похвалиться, водка стали наши молодые.
2: Горько, горько, горько!